И в телефонную будку скажи, чтоб закрыли дверь в квартире твоей. Сними свою обувь, мы будем ходить босиком.